0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Территория классики. Классика.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Валторна. Инструмент медной духовой группы. У валторны самое мягкое звучание из всех медных духовых, поэтому ее считают одним из самых необходимых в симфоническом оркестре инструментов. Предок валторны – охотничий рог, который сначала был просто сигнальным инструментом. В военное время поднимал боевой дух, предупреждал об опасности или призывал на помощь. А в мирное рог трубил начало торжества, созывал на рыцарский турнир, подавал сигналы охотникам. Чтобы звук был слышен на далеком расстоянии, рог постепенно стали удлинять. А чтобы играющему было удобнее, его трубку стали закручивать в несколько оборотов. В узкую ее часть вставляли мундштук, а широкую еще больше расширили. Современная валторна похожа на длинную медную трубку, свернутую по спирали, перекрученную несколько раз в разные стороны. Интересно, что если вкладывать в раструб валторны руку в определенном положении, можно менять высоту и тембр звуков. А если все трубы и трубочки валторны вытянуть в одну линию, то ее длина будет около 3,5 метров. В 2007 году валторна была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный для исполнения музыкальный инструмент.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

орындалған Александр Власов. На стихи Александра Пушкина романс «Фонтан» у Бахчисарайского дворца. Орындаған Әлібек Тінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.